0: Ну, давай еще разочек, а?
1: Мам, ну я лучше учебник посчитаю.
0: Да ничего, давай еще разочек.
2: Я люблю товарища Сталина, отца народов Советского Союза, великого строителя социализма. Ради него я учусь, ради него получаю образование, ради него я дышу.
3: А ну тихо там!
4: Ну, теперь они должны тебя взять. Ну, с Богом.

0: Чего тебе, Подлубный?
1: Мою мать вызвали в управление.
0: Гражданка Подлубная была уведомлена, что ее высылают из Москвы.
1: Подождите, но мне обещали, что она будет в безопасности, если я стану осведомителем.
0: Заходи. Ты знаешь, что это?